А третий? Третий есть? Микрофон. Четвертый. Раз, два, три. А раз, два. Раз, два, три.

қайрылы мән салсаң домбыраң сән едің ай ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей